Не от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курзаме, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 миллиметров. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курзаме, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер. К вечеру и в ночь на воскресенье во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзаме. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный, также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал приспособление подземной парковки у Дома конгрессов под нужды убежища. За разработку проекта будет отвечать Департамент собственности. Проект перестройки предусматривает приспособление помещений для устройства убежища второй категории, которое подходит для защиты людей от опасных факторов воздействия ударной волны внешнего взрыва и осколков, возникающих в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Планируется, что общие затраты, связанные с реализацией проекта, составят до 854 585 евро. Из них софинансирование Европейского фонда регионального развития составит до 600 тысяч евро. В настоящее время Рига продвигает самый масштабный на сегодняшний день проект в области убежищ. Планируется создать убежище второй категории на 5 тысяч мест, что станет первым решением такого масштаба в Латвии. Принятое в комитете решение является важным шагом для начала проекта. В свою очередь, строительство убежища планируется завершить к 2030 году, сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс. Он добавил, что у убежища будет двойное применение. В повседневной жизни помещения будут служить нуждам концертного зала «Рижская филармония», как парковка и место для логистики со специальной рампой, а в случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище с возможностью длительного пребывания. Для Риги это будет первый проект такого рода, поскольку до сих пор реализованные самоуправлением решения в основном предусматривали адаптацию существующих помещений под убежище третьей категории с возможностью кратковременного пребывания. Мошенники продолжают попытки выманить денежные средства и данные, рассылая мошеннические электронные письма и смс-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Дирекция предупреждает, что, получив электронное письмо со ссылкой, необходимо тщательно проверить, действительно ли она ведет на правильный адрес. Также дирекция указывает, что информацию о штрафе можно проверить в мобильном приложении дирекции или введя в браузере официальный электронный адрес дирекции. В результате сложной кибератаки на IT-систему дирекции безопасности дорожного движения, совершенной в начале августа, злоумышленники получили несанкционированный доступ к содержащимся в информационных системах данным клиентов из платежных квитанций, в том числе к персональным данным. Дирекция обобщила информацию о том, какие именно данные были затронуты, а какие нет. В результате кибератаки были затронуты только следующие персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях: имя и фамилия или название предприятия, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, адрес, зарегистрированный на момент получения услуги, например, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Дирекция безопасности дорожного движения обращает внимание, что не были затронуты номера телефона клиента, адреса электронной почты, банковские данные, данные для входа в электронную систему дирекции. В настоящее время авторизоваться можно только с помощью безопасных средств аутентификации или интернет-банка. Если с 2008 года человек совершал платежи за услуги Дирекции безопасности дорожного движения, существует

парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов, сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. В четверг 20 августа в Краслове пограничники задержали 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси, сообщили в Госпогранслужбе. Выясняя обстоятельства незаконного пересечения госграницы и проводя углубленный осмотр прилегающей территории, пограничники на расстоянии 20 метров от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный проход. Все 28 человек были задержаны и возвращены в страну отправления. Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения госграницы используется туннель. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 250 000 евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки, поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. В четверг 20 августа Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы.
В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся

0: находящиеся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент нет информации, подтверждающей, что данные, полученные в результате утечки из Дирекции безопасности дорожного движения, были обнародованы или выставлены на продажу, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов cert.lv. На данный момент не зафиксировано конкретных случаев мошенничества, о которых можно было бы с основанием утверждать, что они связаны с данными, полученными в ходе упомянутого инцидента. CERT продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с ответственными ведомствами. В то же время в CERT отметили, что, как выяснилось, не связанные с самим инцидентом мошенники используют активность и публичность ситуации. В четверг от имени дирекции рассылались мошеннические электронные письма с призывом проверить, не произошла ли утечка персональных данных. Дирекция не рассылает такие письма и предупредила о попытках мошенничества в своих аккаунтах в социальных сетях. CERT призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не вводить в них свои данные. Эксперты напоминают, что персональный код сам по себе не дает возможности аутентификации от имени другого лица. Запрос на аутентификацию через Smart ID или электронную подпись должен подтвердить сам пользователь на своем устройстве. Учреждение призывает не подтверждать запросы, которые пользователь не инициировал. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 мм. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет говорит Владгала. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзема. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. В четверг в Краслове пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси, сообщили в государственной пограничной охране. Выясняя обстоятельства пересечения государственной границы и проводя углубленное обследование прилегающей территории, пограничники в районе зоны ответственности Капловского отделения погранохраны в 20 метрах от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный ход. Это уже второй случай, когда для незаконного проникновения в Латвию используется туннель. 28 человек были возвращены в Беларусь. В ГПУ сообщили, что обнаруженный в начале августа туннель засыпан, обнаруженный в четверг будет засыпан в ближайшее время. В то же время погранохрана подтвердила, что туннель засыпан только с латвийской стороны, поскольку с белорусской стороны нет законной возможности ликвидировать туннель. ГПУ будет регулярно обследовать оба места, чтобы не допустить попыток восстановления туннелей для использования их в целях нелегальной миграции, указали в ведомстве. Госпредприятие «Латвийские национальные дороги» призывает водителей быть готовыми к сложным дорожным условиям во время предстоящего шторма в эти выходные. Сильные дожди и порывистый ветер негативно влияют на условия движения и состояние дорог, поэтому во время особенно сильных дождей и ветра водителям настоятельно рекомендуется оценить необходимость поездки и отложить несущественные путешествия. Во время сильных дождей возрастает риск аквапланирования и ухудшается видимость. В таких условиях необходимо выбирать подходящую скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательным к возможным препятствиям на дороге. Отдельные участки дорог и тоннелей могут быть затоплены, а ветки и деревья могут падать на проезжую часть. Во время предстоящей бури больше всего может пострадать Видземе, особенно западная часть региона, в том числе столица, где возможен самый разрушительный ветер за последние годы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Согласно им, в субботу вечером в Риге северный и северо-западный ветер в порывах усилится примерно до 30 метров в секунду. На побережье возможны порывы до 35 метров в секунду. Поздно вечером ветер в столице сменит направление на западное, его скорость уменьшится. Порывы до 25 метров в секунду в субботу вечером и в ночь на воскресенье возможны на большей части Видземе. Местами они могут достигать 28 метров в секунду. На побережье Рижского залива превышать 30 метров в секунду. Направление ветра в субботу в Видземе сменится с восточного на южного. Во время бури ожидается юго-западный, северо-западный ветер. Наименьшие разрушения от ветра прогнозируются в Курземе. Наибольшее количество осадков выпадет в западной и центральной частях страны. Меньше всего дождей будет в Латгале. В воскресенье в течение дня скорость ветра в порывах скорее всего уже не превысит 20 метров в секунду. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который и принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Во время ожидаемой на выходных бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях, не парковать транспортные средства под деревьями и позаботиться о животных. Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей быть особенно осторожными во время сильного ветра, грозы, интенсивного дождя. В таких погодных условиях значительно возрастает риск падения деревьев, повреждения конструкции, перебоев в электроснабжении и затопления. Чтобы защитить себя и свое имущество по возможности, в субботу днем, вечером и ночью следует оставаться в помещениях. спасатели особенно не рекомендуют выходить на улицу детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями передвижения. На территориях, где объявлено предупреждение об очень сильных или экстремальных погодных условиях, не следует ночевать в палатках или отправляться в вечерние или ночные походы. ГПСС рекомендует закрыть окна, двери, чердачные люки с балконов, террас и дворов, убрать или надежно закрепить предметы, которые ветер может унести или поднять в воздух. Спасатели также призывают позаботиться о животных и во время сильного ветра держать домашний скот и других животных в безопасном месте. ГПСС настоятельно не рекомендует парковать транспортные средства под деревьями, возле строительных лесов, рекламных щитов, незакрепленных конструкций или линий электропередачи. Спасатели также советуют своевременно зарядить мобильные телефоны и другие необходимые устройства и подготовить безопасные, альтернативные средства освещения. Продолжительный интенсивный дождь может вызвать резкий подъем уровня воды в реках и канавах, а также затопление низинных территорий, напоминают в ГПСС. Кроме того, во время и после бури не следует приближаться к оборванным электрическим проводам и другим опасным местам. Поваленные деревья, поврежденные конструкции, затопленные участки дорог также могут представлять серьезную угрозу. Во время сильного ветра, интенсивного дождя и риска наводнения в ГПСС значительно возрастает количество вызовов, поэтому увеличивается нагрузка и на единый номер экстренной помощи 112. В этой связи спасатели призывают жителей тщательно оценивать ситуацию и звонить по номеру 112 только если существует непосредственная угроза жизни, здоровью или безопасности людей. По прогнозам, в Риге в субботу начнется гроза, которая продлится до воскресенья, поэтому жителям столицы настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения парков, детских площадок и кладбищ, предупреждает Рижская городская администрация. Ожидаются сильные дожди и возможное затопление некоторых районов, поэтому жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от использования личных автомобилей. Городские власти призывают проявлять осторожность, следовать указаниям экстренных служб и не выходить на улицу без необходимости. Власти находятся в контакте с организаторами крупных мероприятий в Риге. Решения об изменениях в организации мероприятий принимают сами организаторы, но муниципалитет готов оперативно реагировать и действовать гибко в зависимости от погодных условий. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов, сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. Как налогоплательщик, я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов, подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиарда евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой, отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 250 000 евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки. Поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владение государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон, который предусматривает возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик», в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. За закон проголосовали 54 депутата, против был 21, один депутат воздержался. Закон был рассмотрен и принят в срочном порядке. Принятый закон предусматривает делегирование правительству полномочий на возможное участие государства в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет принять отдельное решение о приобретении облигаций, если это будет необходимо. Также предусмотрено провести капитализацию требований, вытекающих из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций, в основной капитал предприятия. Это означает, что принадлежащие государству облигации на сумму 50 миллионов евро и оставшуюся сумму займа в размере более 18 миллионов евро можно будет преобразовать в доли капитала «Аэрбалтик». Предусмотрено также продление срока погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро с конца августа до конца этого года. «Аэрбалтик» до 24 июля погасила основную сумму государственного займа и предусмотренные договором процентные платежи на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч евро. Держатели облигаций «Аэрбалтик» на этой неделе поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана предприятия. Установлено, что для финансовой стабилизации «Аэрбалтик» в рамках этого законопроекта будет реализована одна или несколько мер. Решение о реализации мер будет принимать Кабмин, определяя размер соответствующей меры, условия ее реализации и другие связанные с ее реализацией положения. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курзаме, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 миллиметров. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курзаме, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзема. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал приспособление подземной парковки у Дома конгрессов под нужды убежища. За разработку проекта будет отвечать Департамент собственности. Проект перестройки предусматривает приспособление помещений для устройства убежища второй категории, которое подходит для защиты людей от опасных факторов воздействия ударной волны внешнего взрыва и осколков, возникающих в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Планируется, что общие затраты, связанные с реализацией проекта, составят до 854 585 евро. Из них софинансирование Европейского фонда регионального развития составит до 600 тысяч евро. В настоящее время Рига продвигает самый масштабный на сегодняшний день проект в области убежищ. Планируется создать убежище второй категории на 5 тысяч мест, что станет первым решением такого масштаба в Латвии. Принятое в комитете решение является важным шагом для начала проектирования. В свою очередь, строительство убежища планируется завершить к 2030 году, сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратникс. Он добавил, что у убежища будет двойное применение. В повседневной жизни помещения будут служить нуждам концертного зала «Рижская филармония», как парковка и место для логистики со специальной рампой, а в случае угрозы – подземную парковку можно будет использовать как убежище с возможностью длительного пребывания. Для Риги это будет первый проект такого рода, поскольку до сих пор реализованные самоуправлением решения в основном предусматривали адаптацию существующих помещений под убежище третьей категории с возможностью кратковременного пребывания. Мошенники продолжают попытки выманить денежные средства и данные, рассылая мошеннические электронные письма и смс-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Дирекция предупреждает, что, получив электронное письмо со ссылкой, необходимо тщательно проверить, действительно ли она ведет на правильный адрес. Также дирекция указывает, что информацию о штрафе можно проверить в мобильном приложении дирекции или введя в браузере официальный электронный адрес дирекции. В результате сложной кибератаки на IT-систему дирекции безопасности дорожного движения, совершенной в начале августа, злоумышленники получили несанкционированный доступ к содержащимся в информационных системах данным клиентов из платежных квитанций, в том числе к персональным данным. Дирекция обобщила информацию о том, какие именно данные были затронуты, а какие нет. В результате кибератаки были затронуты только следующие персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях: имя и фамилия или название предприятия, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, адрес, зарегистрированный на момент получения услуги, например, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Дирекция безопасности дорожного движения обращает внимание, что не были затронуты номера телефона клиента, адреса электронной почты, банковские данные, данные для входа в электронную систему дирекции. В настоящее время авторизоваться можно только с помощью безопасных средств аутентификации или интернет-банка. Если с 2008 года человек совершал платежи за услуги Дирекции безопасности дорожного движения, существует вероятность, что в результате кибератаки могли быть затронуты и его персональные данные. Дирекция продолжает уточнять и анализировать объемы и категории затронутых персональных данных, поскольку не вся полученная злоумышленниками информация остается актуальной. Дирекция сотрудничает с госполицией, передает ей всю имеющуюся информацию о кибератаке, чтобы помочь установить ее организаторов и привлечь их к ответственности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Политолог Филипп Раевский считает, что до

нынешнюю модель государственных финансов. Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой, отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. В четверг, 20 августа, в Краслове пограничники задержали 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси, сообщили в Госпогранслужбе. Выясняя обстоятельства незаконного пересечения госграницы и проводя углубленный осмотр прилегающей территории, пограничники на расстоянии 20 метров от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный проход. Все 28 человек были задержаны и возвращены в страну отправления. Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения госграницы используется туннель. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 250 000 евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки. Поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владение государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней.
Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в

0: CSDD, так и в компании, предоставляющей серверные услуги CSDD. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на CSDD были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство CSDD подало в отставку. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На данный момент нет информации, подтверждающей, что данные, полученные в результате утечки из Дирекции безопасности дорожного движения, были обнародованы или выставлены на продажу, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. На данный момент не зафиксировано конкретных случаев мошенничества, о которых можно было бы с основанием утверждать, что они связаны с данными, полученными в ходе упомянутого инцидента. CERT продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с ответственными ведомствами. В то же время в CERT отметили, что, как выяснилось, не связанные с самим инцидентом мошенники используют активность и публичность ситуации. В четверг от имени дирекции рассылались мошеннические электронные письма с призывом проверить, не произошла ли утечка персональных данных. Дирекция не рассылает такие письма и предупредила о попытках мошенничества в своих аккаунтах в социальных сетях. CERT призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не вводить в них свои данные. Эксперты напоминают, что персональный код сам по себе не дает возможности аутентификации от имени другого лица. Запрос на аутентификацию через Smart ID или электронную подпись должен подтвердить сам пользователь на своем устройстве. Учреждение призывает не подтверждать запросы, которые пользователь не инициировал. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 мм. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзема. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный, также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. В четверг в Краслове пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси, сообщили в государственной пограничной охране. Выясняя обстоятельства пересечения государственной границы и проводя углубленное обследование прилегающей территории, пограничники в районе зоны ответственности Капловского отделения погранохраны в 20 метрах от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный ход. Это уже второй случай, когда для незаконного проникновения в Латвию используется туннель. 28 человек были возвращены в Беларусь. В ГПУ сообщили, что обнаруженный в начале августа туннель засыпан, обнаруженный в четверг будет засыпан в ближайшее время. В то же время погранохрана подтвердила, что туннель засыпан только с латвийской стороны, поскольку с белорусской стороны нет законной возможности ликвидировать туннель. ГПУ будет регулярно обследовать оба места, чтобы не допустить попыток восстановления туннелей для использования их в целях нелегальной миграции, указали в ведомстве. Госпредприятие «Латвийские национальные дороги» призывает водителей быть готовыми к сложным дорожным условиям во время предстоящего шторма в эти выходные. Сильные дожди и порывистый ветер негативно влияют на условия движения и состояние дорог, поэтому во время особенно сильных дождей и ветра водителям настоятельно рекомендуется оценить необходимость поездки и отложить несущественные путешествия. Во время сильных дождей возрастает риск аквапланирования и ухудшается видимость. В таких условиях необходимо выбирать подходящую скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательным к возможным препятствиям на дороге. Отдельные участки дорог и тоннелей могут быть затоплены, а ветки и деревья могут падать на проезжую часть. Во время предстоящей бури больше всего может пострадать Видземе, особенно западная часть региона, в том числе столица, где возможен самый разрушительный ветер за последние годы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Согласно им, в субботу вечером в Риге северный и северо-западный ветер в порывах усилится примерно до 30 метров в секунду. На побережье возможны порывы до 35 метров в секунду. Поздно вечером ветер в столице сменит направление на западное, его скорость уменьшится. Порывы до 25 метров в секунду в субботу вечером и в ночь на воскресенье возможны на большей части Видзема. Местами они могут достигать 28 метров в секунду. На побережье Рижского залива превышать 30 метров в секунду. Направление ветра в субботу в Видземе сменится с восточного на южного. Во время бури ожидается юго-западный, северо-западный ветер. Наименьшие разрушения от ветра прогнозируются в Курземе. Наибольшее количество осадков выпадет в западной и центральной частях страны. Меньше всего дождей будет в Латгале. В воскресенье в течение дня скорость ветра в порывах скорее всего уже не превысит 20 метров в секунду. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который и принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Во время ожидаемой на выходных бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях, не парковать транспортные средства под деревьями и позаботиться о животных. Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей быть особенно осторожными во время сильного ветра, грозы, интенсивного дождя. В таких погодных условиях значительно возрастает риск падения деревьев, повреждения конструкции, перебоев в электроснабжении и затопления. Чтобы защитить себя и свое имущество по возможности, в субботу днем, вечером и ночью следует оставаться в помещениях. Спасатели особенно не рекомендуют выходить на улицу детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями передвижения. На территориях, где объявлено предупреждение об очень сильных или экстремальных погодных условиях, не следует ночевать в палатках или отправляться в вечерние или ночные походы. ГПСС рекомендует закрыть окна, двери, чердачные люки с балконов, террас и дворов, убрать или надежно закрепить предметы, которые ветер может унести или поднять в воздух. Спасатели также призывают позаботиться о животных и во время сильного ветра держать домашний скот и других животных в безопасном месте. ГПСС настоятельно не рекомендует парковать транспортные средства под деревьями, возле строительных лесов, рекламных щитов, незакрепленных конструкций или линий электропередачи. Спасатели также советуют своевременно зарядить мобильные телефоны и другие необходимые устройства и подготовить безопасные, альтернативные средства освещения. Продолжительный интенсивный дождь может вызвать резкий подъем уровня воды в реках и канавах, а также затопление низинных территорий, напоминают в ГПСС. Кроме того, во время и после бури не следует приближаться приближаться к оборванным электрическим проводам и другим опасным местам, поваленные деревья, поврежденные конструкции, затопленные участки дорог также могут представлять серьезную угрозу. Во время сильного ветра, интенсивного дождя и риска наводнений в ГПСС значительно возрастает количество вызовов, поэтому увеличивается нагрузка и на единый номер экстренной помощи 112. В этой связи спасатели призывают жителей тщательно оценивать ситуацию и звонить по номеру 112 только если существует непосредственная угроза жизни, здоровью или безопасности людей. По прогнозам, в Риге в субботу начнется гроза, которая продлится до воскресенья, поэтому жителям столицы настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения парков, детских площадок и кладбищ, предупреждает Рижская городская администрация. Ожидаются сильные дожди и возможное затопление некоторых районов, поэтому жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от использования личных автомобилей. Городские власти призывают проявлять осторожность, следовать указаниям экстренных служб и не выходить на улицу без необходимости. Власти находятся в контакте с организаторами крупных мероприятий в Риге. Решения об изменениях в организации мероприятий принимают сами организаторы, но муниципалитет готов оперативно реагировать и действовать гибко в зависимости от погодных условий. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов, сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. Как налогоплательщик, я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов, подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой, отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 250 000 евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки, поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владение государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон, который предусматривает возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании «Аэрбалтик», в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. За закон проголосовали 54 депутата, против был 21, один депутат воздержался. Закон был рассмотрен и принят в срочном порядке. Принятый закон предусматривает делегирование правительству полномочий на возможное участие государства в приобретении облигаций промежуточного финансирования «Аэрбалтик» на сумму до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет принять отдельное решение о приобретении облигаций, если это будет необходимо. Также предусмотрено провести капитализацию требований, вытекающих из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций в основной капитал предприятия. Это означает, что принадлежащие государству облигации на сумму 50 миллионов евро и оставшуюся сумму займа в размере более 18 миллионов евро можно будет преобразовать в доли капитала «Аэрбалтик». Предусмотрено также продление срока погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро с конца августа до конца этого года. «Аэрбалтик» до 24 июля погасила основную сумму государственного займа и предусмотренные договором процентные платежи на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч евро. Держатели облигаций «Аэрбалтик» на этой неделе поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана предприятия. Установлено, что для финансовой стабилизации «Аэрбалтик» в рамках этого законопроекта будет реализована одна или несколько мер. Решение о реализации мер будет принимать Кабмин, определяя размер соответствующей меры, условия ее реализации и другие связанные с ее реализацией положения. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 миллиметров. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзема. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал приспособление подземной парковки у Дома конгрессов под нужды убежища. За разработку проекта будет отвечать Департамент собственности. Проект перестройки предусматривает приспособление помещений для устройства убежища второй категории, которое подходит для защиты людей от опасных факторов воздействия ударной волны внешнего взрыва и осколков, возникающих в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Планируется, что общие затраты, связанные с реализацией проекта, составят до 854 585 евро. Из них софинансирование Европейского фонда регионального развития составит до 600 тысяч евро. В настоящее время Рига продвигает самый масштабный на сегодняшний день проект в области убежищ. Планируется создать убежище второй категории на 5 тысяч мест, что станет первым решением такого масштаба в Латвии. Принятое в комитете решение является важным шагом для начала проектирования. В свою очередь, строительство убежища планируется завершить к 2030 году, сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс. Он добавил, что у убежища будет двойное применение. В повседневной жизни помещения будут служить нуждам концертного зала «Рижская филармония», как парковка и место для логистики со специальной рампой, а в случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище с возможностью длительного пребывания. Для Риги это будет первый проект такого рода, поскольку до сих пор реализованные самоуправлением решения в основном предусматривали адаптацию существующих помещений под убежище третьей категории с возможностью кратковременного пребывания. Мошенники продолжают попытки выманить денежные средства и данные, рассылая мошеннические электронные письма и смс-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Дирекция предупреждает, что, получив электронное письмо со ссылкой, необходимо тщательно проверить, действительно ли она ведет на правильный адрес. Также дирекция указывает, что информацию о штрафе можно проверить в мобильном приложении дирекции или введя в браузере официальный электронный адрес дирекции. В результате сложной кибератаки на IT-систему дирекции безопасности дорожного движения, совершенной в начале августа, злоумышленники получили несанкционированный доступ к содержащимся в информационных системах данным клиентов из платежных квитанций, в том числе к персональным данным. Дирекция обобщила информацию о том, какие именно данные были затронуты, а какие нет. В результате кибератаки были затронуты только следующие персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях: имя и фамилия или название предприятия, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, адрес, зарегистрированный на момент получения услуги, например, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Дирекция безопасности дорожного движения обращает внимание, что не были затронуты номера телефона клиента, адреса электронной почты, банковские данные, данные для входа в электронную систему дирекции. В настоящее время авторизоваться можно только с помощью безопасных средств аутентификации или интернет-банка. Если с 2008 года человек совершал платежи за услуги Дирекции безопасности дорожного движения, существует вероятность, что в результате кибератаки могли быть затронуты и его персональные данные. Дирекция продолжает уточнять и анализировать объемы и категории затронутых персональных данных, поскольку не вся полученная злоумышленниками информация остается актуальной. Дирекция сотрудничает с госполицией, передает ей всю имеющуюся информацию о кибератаке, чтобы помочь установить ее организаторов и привлечь их к ответственности. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов, сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. Как налогоплательщик, я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов, подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять

границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси, сообщили в Госпогранслужбе. Выясняя обстоятельства незаконного пересечения госграницы и проводя углубленный осмотр прилегающей территории, пограничники на расстоянии 20 метров от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный проход. Все 28 человек были задержаны и возвращены в страну отправления. Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения госграницы используется туннель. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 250 000 евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки. Поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов.
Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек.

0: связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер. То есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. На данный момент нет информации, подтверждающей, что данные, полученные в результате утечки из Дирекции безопасности дорожного движения, были обнародованы или выставлены на продажу, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов CERT.LV. На данный момент не зафиксировано конкретных случаев мошенничества, о которых можно было бы с основанием утверждать, что они связаны с данными, полученными в ходе упомянутого инцидента. CERT продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с ответственными ведомствами. В то же время в CERT отметили, что, как выяснилось, не связанные с самим инцидентом мошенники используют активность и публичность ситуации. В четверг от имени дирекции рассылались мошеннические электронные письма с призывом проверить, не произошла ли утечка персональных данных. Дирекция не рассылает такие письма и предупредила о попытках мошенничества в своих аккаунтах в социальных сетях. CERT призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не вводить в них свои данные. Эксперты напоминают, что персональный код сам по себе не дает возможности аутентификации от имени другого лица. Запрос на аутентификацию через Smart ID или электронную подпись должен подтвердить сам пользователь на своем устройстве. Учреждение призывает не подтверждать запросы, которые пользователь не инициировал. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 мм. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курзема. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. В четверг в Краслове пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси, сообщили в государственной пограничной охране. Выясняя обстоятельства пересечения государственной границы и проводя углубленное обследование прилегающей территории, пограничники в районе зоны ответственности Капловского отделения погранохраны в 20 метрах от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный ход. Это уже второй случай, когда для незаконного проникновения в Латвию используется туннель. 28 человек были возвращены в Беларусь. В ГПУ сообщили, что обнаруженный в начале августа туннель засыпан, обнаруженный в четверг будет засыпан в ближайшее время. В то же время погранохрана подтвердила, что туннель засыпан только с латвийской стороны, поскольку с белорусской стороны нет законной возможности ликвидировать туннель. ГПУ будет регулярно обследовать оба места, чтобы не допустить попыток восстановления туннелей для использования их в целях нелегальной миграции, указали в ведомстве. Госпредприятие «Латвийские национальные дороги» призывает водителей быть готовыми к сложным дорожным условиям во время предстоящего шторма в эти выходные. Сильные дожди и порывистый ветер негативно влияют на условия движения и состояние дорог, поэтому во время особенно сильных дождей и ветра водителям настоятельно рекомендуется оценить необходимость поездки и отложить несущественные путешествия. Во время сильных дождей возрастает риск аквапланирования и ухудшается видимость. В таких условиях необходимо выбирать подходящую скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательным к возможным препятствиям на дороге. Отдельные участки дорог и тоннелей могут быть затоплены, а ветки и деревья могут падать на проезжую часть. Во время предстоящей бури больше всего может пострадать Видземе, особенно западная часть региона, в том числе столица, где возможен самый разрушительный ветер за последние годы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Согласно им, в субботу вечером в Риге северный и северо-западный ветер в порывах усилится примерно до 30 метров в секунду. На побережье возможны порывы до 35 метров в секунду. Поздно вечером ветер в столице сменит направление на западное, его скорость уменьшится. Порывы до 25 метров в секунду в субботу вечером и в ночь на воскресенье возможны на большей части Видзема. Местами они могут достигать 28 метров в секунду, на побережье Рижского залива превышать 30 метров в секунду. Направление ветра в субботу в Видземе сменится с восточного на южного. Во время бури ожидается юго-западный, северо-западный ветер. Наименьшие разрушения от ветра прогнозируются в Курземе. Наибольшее количество осадков выпадет в западной и центральной частях страны. Меньше всего дождей будет в Латгале. В воскресенье в течение дня скорость ветра в порывах скорее всего уже не превысит 20 метров в секунду. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который и принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Во время ожидаемой на выходных бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях, не парковать транспортные средства под деревьями и позаботиться о животных. Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей быть особенно осторожными во время сильного ветра, грозы и интенсивного дождя. В таких погодных условиях значительно возрастает риск падения деревьев, повреждения конструкции, перебоев в электроснабжении и затопления. Чтобы защитить себя и свое имущество по возможности, в субботу днем, вечером и ночью следует оставаться в помещениях. Спасатели особенно не рекомендуют выходить на улицу детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями передвижения. На территориях, где объявлено предупреждение об очень сильных или экстремальных погодных условиях, не следует ночевать в палатках или отправляться в вечерние или ночные походы. ГПСС рекомендует закрыть окна, двери, чердачные люки с балконов, террас и дворов, убрать или надежно закрепить предметы, которые ветер может унести или поднять в воздух. Спасатели также призывают позаботиться о животных и во время сильного ветра держать домашний скот и других животных в безопасном месте. ГПСС настоятельно не рекомендует парковать транспортные средства под деревьями, возле строительных лесов, рекламных щитов, незакрепленных конструкций или линий электропередачи. Спасатели также советуют своевременно зарядить мобильные телефоны и другие необходимые устройства и подготовить безопасные, альтернативные средства освещения. Продолжительный интенсивный дождь может вызвать резкий подъем уровня воды в реках и канавах, а также затопление низинных территорий, напоминают в ГПСС. Кроме того, во время и после бури не следует приближаться к оборванным электрическим проводам и другим опасным местам. Поваленные деревья, поврежденные конструкции, затопленные участки дорог также могут представлять серьезную угрозу. Во время сильного ветра, интенсивного дождя и риска наводнений в ГПСС значительно возрастает количество вызовов, поэтому увеличивается нагрузка и на единый номер экстренной помощи 112. В этой связи спасатели призывают жителей тщательно оценивать ситуацию и звонить по номеру 112 только если существует непосредственная угроза жизни, здоровью и для безопасности людей. По прогнозам, в Риге в субботу начнется гроза, которая продлится до воскресенья, поэтому жителям столицы настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения парков, детских площадок и кладбищ, предупреждает Рижская городская администрация. Ожидаются сильные дожди и возможное затопление некоторых районов, поэтому жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от использования личных автомобилей. Городские власти призывают проявлять осторожность, следовать указаниям экстренных служб и не выходить на улицу без необходимости. Власти находятся в контакте с организаторами крупных мероприятий в Риге. Решения об изменениях в организации мероприятий принимают сами организаторы, но муниципалитет готов оперативно реагировать и действовать гибко в зависимости от погодных условий. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Политолог Филипп Раевский считает, что до парламентских выборов 2026 года власти не станут раскрывать реальное состояние государственных финансов. «Думаю, как это уже бывало раньше, правду о состоянии бюджета мы узнаем только после выборов», – сказал Раевский. Он напомнил, что и в предыдущие годы важные изменения налоговой политики объявлялись уже после завершения избирательной кампании. При этом он выразил надежду, что на этот раз власти выберут иной путь. «Как налогоплательщик я хотел бы услышать после выборов не о повышении налогов, а о радикальном сокращении госрасходов», – подчеркнул эксперт. По мнению Раевского, Латвия больше не может позволить себе сохранять нынешнюю модель государственных финансов. «Мы ежегодно попусту растрачиваем около 2,5 миллиардов евро и продолжаем жить в долг. Такая модель не может быть устойчивой», – отметил политолог. Он также скептически относится к практике регулярного повышения налогов как способу решения бюджетных проблем. Кроме того, Раевский считает, что высокая инфляция, рост стоимости жизни и неудачные решения правительства лишь усиливают давление на население и способствуют расширению теневой экономики. Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 250 000 евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки. Поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно. В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами. Сбитый в пятницу 14 августа в Балском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Белоруссии под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, НВС не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В НВС пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военной техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. НВС продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. В четверг Сейм концептуально поддержал поправки к закону о национальной безопасности, предусматривающие обязанность госучреждений, физических и юридических лиц в случае кризиса передавать недвижимость во владение национальным вооруженным силам. Цель поправок – предоставить командующему НВС или уполномоченному им лицу при выполнении установленных нормативными актами задач право в случае угрожающей государству ситуации принимать решение о передаче во владение НВС недвижимости, находящейся в собственности или владении государства, самоуправлений, физических или юридических лиц, а также о последующем возвращении. Одновременно законопроект предусматривает, что без дополнительного решения Кабинета министров НВС могут удерживать недвижимость частного лица не более 14 дней. Премьер-министр Андрис Кулбергс выразил обеспокоенность возможным конфликтом интересов при надзоре за кибербезопасностью информационных технологий в ЦСДД. Свои опасения Кулбергс обосновал информацией, поступившей в его распоряжение, о том, что некий человек работал одновременно на обе стороны, как на должности, ответственной за кибербезопасность IT в ЦСДД, так и в компании, предоставляющей серверные услуги ЦСДД. Премьер-министр считает, что это был самый настоящий конфликт интересов. Дирекция безопасности дорожного движения предупреждает, что из-за большого интереса со стороны жителей ответы на запросы о персональных данных пострадавших от кибератаки могут задерживаться. За последние два дня с запросами обратились более 1500 человек, и дирекция продолжает получать звонки, электронные письма и официальные запросы. Как сообщалось, в результате кибератаки на ЦСДД были похищены персональные данные 1 200 000 человек. В связи с этим инцидентом все руководство ЦСДД подало в отставку. 37% детей в Латвии регулярно получают от родителей деньги на карманные расходы. При этом у 90% латвийских детей есть собственные сбережения, сообщили в банке Цитаделы, ссылаясь на результаты проведенного опроса. Согласно данным исследования, в Латвии детям предоставляется сравнительно высокая финансовая самостоятельность. Каждый второй ребенок принимает решение о расходе собственных средств самостоятельно. 24% опрошенных родителей указали, что помимо карманных денег, их дети имеют и другие доходы. 28% респондентов признали, что доходы детей носят нерегулярный характер, то есть дети получают деньги в виде подарков на праздники, в качестве вознаграждения за помощь по дому, за сезонную работу и в других подобных ситуациях. В то же время каждый десятый ребенок школьного возраста не имеет собственных средств вовсе. Данные опроса показывают тенденцию. Чем старше ребенок, тем большую свободу в принятии финансовых решений ему предоставляют родители. Однако, вне зависимости от возраста ребенка, более трети родителей участвуют в принятии решений о расходах. 24% дают свои наставления, а в 13% случаев решения принимаются совместно с ребенком. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Big Major K.
2: В одном из самых живописных и приятных мест на Земле, на Багамах, находится очень необычный остров – Big Major K. Его можно было бы назвать необитаемым, если бы не стадо одичавших свиней, которые там живут и, надо сказать, очень неплохо себя чувствуют. Как так получилось, никто доподлинно не знает. Есть как минимум три версии появления парнокопытных на Big Major K, которые, кстати, также называют Big Beach. Согласно первой, животных на острове припрятали то ли пираты, то ли просто матросы какого-то корабля. Они должны были вернуться за хрюшками, но не случилось. По второй версии, домашние животные выжили после кораблекрушения и сумели доплыть до острова. По третьей, животных специально поселили на остров, чтобы сделать из него туристическую достопримечательность. Как бы то ни было, парнокопытным на острове понравилось, и они стали вести праздную жизнь обычных отдыхающих. Свинки с удовольствием копаются в песке на солнцепёке, спят в тенечке и купаются в прозрачной и теплой воде. А завидев лодку с туристами, бросают все и плывут прямо к ней. Ведь туристы всегда привозят с собой какие-нибудь вкусности. А некоторые особо резвые индивидуумы даже запрыгивают ради них в лодку, благо людей они совсем не боятся. Мировую славу острову свиней в 2009 году принес фотограф Эрик Ченг, который сделал серию снимков забавных плавающих хрюшек. С тех пор поток туристов, желающих пообщаться с симпатичными местными обитателями Big Major K, не прекращается.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Акропол, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Cenas zeltenas tik skaļas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсана» группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсана». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Конное поло. Пожалуй, один из самых европейских видов спорта, конное поло, появился около 2000 назад на Востоке, точнее на Тибете. Оттуда игра распространилась в Персию, Китай, Японию и Индию. Само название «поло» произошло от индийского слова «пулу», означающего «древесина». Из этого материала делались мячи для игры. Именно в Индии поло получило самое широкое распространение и множество вариаций. Помимо лошадей, для игры в поло там использовали верблюдов и слонов. Своим появлением в Англии поло обязано офицерам британских колониальных войск, которые в середине 19 века переняли игру у местного населения и гоняли мяч в свободное от службы время. В Англии необычный спорт быстро стал популярен в аристократической среде и в первую очередь в королевской семье. Англичане настолько прониклись поло, что даже включили этот вид спорта в программу кавалерийской подготовки. Именно с их подачи игра получила и свое нынешнее название – конное поло, а позже была включена в программу Олимпийских игр. Впрочем, массовым увлечением поло так и не стало. Даже Уинстон Черчилль назвал поло пропуском в большой мир. Англичане говорят, что чтобы достичь успехов в поло, нужно, что называется, родиться серебряной ложкой во рту. Не секрет, что страсть к игре питают принц Уильям и его отец принц Чарльз. Последнему даже в свое время пришлось отговаривать сына от намерения стать профессиональным игроком в поло. Сегодня конное поло прочно занимает свое место в одном ряду с такими благородными видами спорта, как гольф, теннис и парусные гонки. К тому же оно сравнимо с ними по стоимости. Поло – удовольствие не из дешевых. Позволить себе купить полную амуницию, оплачивать услуги ветеринара и содержание конюшни может только очень небедный человек. А самое затратное приобретение для поло – это покупка поло-пони. Особенно если такая лошадка сама увлекается игрой и умеет загонять мяч в ворота противника без участия всадника. По правилам поло это называется пони-гол, и обычно он вызывает бешеный восторг у публики. Впрочем, представители высшего общества вряд ли экономят на игре, тем более что поло не только отличный повод для общения, но и способ завязать полезные контакты.
0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: to the company store.
1: Мелодия. Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. I could stay away.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Хумус. Модная нынче вегетарианская закуска хумус пришла к нам из глубокой древности и со стороны Ближнего Востока. Более точные дату и место изобретения этого блюда затрудняются назвать даже историки от кулинарии. Делается хумус из нута, или, как его еще называют, бараньего гороха. Остальные ингредиенты и приправы, а следовательно и оттенки вкуса, могут быть очень разными. В классическом варианте хумус делают из нутового пюре, оливкового масла, лимонного сока и кунжутной пасты. Закуска подается холодной, с питой или лавашом, который положено разламывать на кусочки и ими подцеплять из тарелки хумус. А вот намазывать эту пасту на хлеб считается дурным тоном. Польза хумуса для здоровья доказана и неоспорима. Это легкое, но питательное блюдо содержит огромное количество витаминов и минералов, зато не содержит глютена. За свою долгую историю хумус успел не только покорить почти весь мир, но и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого постарались ливанцы, которые считают свою страну родиной этого продукта. В 2010 году 300 поваров близ Бейрута приготовили 10,5 тонн хумуса. На это ушло 8 тонн нута, 2 тонны лимонного сока и 70 килограммов оливкового масла.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Turn us down, turn us sticks.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Мюнхен. Самый дорогой город Германии. Мегаполис с самым пунктуальным в мире общественным транспортом и самой смелой налоговой инспекцией, которая в свое время стребовала декларацию даже с рейхсканцлера. А еще здесь базируется один из самых титулованных в мире футбольных клубов. Тут теплый климат и много солнца, а жители приветливы и расслаблены. Отчего столицу Баварии Мюнхен часто называют самым северным городом Италии. Местные жители и так уже знают, а британский журнал Monocle в 2018 году подтвердил их ощущение жизни и избрал Мюнхен городом с самыми комфортными условиями жизни во всем мире. Большое количество зелени, укромные пивные сады, чистое метро и близость к Альпам. Такая приятная смесь способствует умиротворению и ощущению счастья. Первое, что бросается в глаза в Мюнхене, это то, насколько этот город заточен под велосипедистов. Здесь кругом велодорожки, светофоры для велосипедистов и велопарки. Такая развитая инфраструктура для двухколесных, плюс свежий альпийский воздух, естественно, способствует тому, что люди здесь гораздо меньше болеют, чем в иных мегаполисах мира. Впрочем, для велосипедистов здесь действуют и строгие правила. Например, чтобы водить велосипед, тоже нужно получать права. За проезд на красный – штраф. За езду в нетрезвом виде – тоже. Да-да, на велосипеде. Зато передвигаться на двухколесном транспорте здесь легко, приятно и безопасно. Причем делают это горожане не только в теплое время года, но и зимой. Стоит отметить, что спорт – неотъемлемая часть жизни мюнхенцев. Кроме велосипедов, горожане активно бегают, ходят в походы и катаются на лыжах в окрестностях среди прекрасных пейзажей. Отдыху и расслаблению способствует и работа. В местных офисах пятница, как правило, короткий рабочий день. Если сотрудник отработал норму часов за неделю, то в пятницу он может уходить, начиная с полудня. Таким образом, на неделе себе можно устраивать по 3 выходных дня. А отпуск здесь длится 30 рабочих дней, то есть фактически 1,5 месяца. Ничего удивительного, что жители Мюнхена – одни из самых спокойных и дружелюбных во всей Германии. Даже незнакомые люди могут внезапно поздороваться или вставить пару реплик в случайно услышанный разговор, и никто не раздражается. Наоборот, все охотно общаются, улыбаются и радуются жизни. Вообще, баварцы очень любят соблюдать традиции. Здесь все делают по правилам. А жизнь даже в таком большом городе, как Мюнхен, идет тихо и размеренно. Хотя веселиться и уходить в отрыв местные тоже умеют. Взять хотя бы традиционный Октоберфест или февральский костюмированный парад «Фашен», когда все центральные улицы города заполняются людьми, разодетыми, как на Хэллоуин. Альпийские пейзажи, чистый воздух и питьевая вода из-под крана, а также удачное расположение в центре Европы и спокойные, живущие по правилам люди делают Мюнхен одним из самых приятных мегаполисов Европы. Здесь технологичность органично сочетается с зелеными зонами. И именно так, наверное, выглядит настоящий город будущего.
0: Мегаполисы мира. На радио

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
3: Cenas zeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Унтер ден Линден. Расположенный в центре Берлина, бульвар под названием Унтер ден Линден является одной из самых известных улиц немецкой столицы. Свое романтическое название, которое можно перевести как «под сенью лип», улица получила как раз благодаря украшающим ее деревьям. Липы были посажены на этой дороге в далеком 1647 году по приказу великого курфюрста Фридриха Вильгельма. Герцог Пруссии хотел сделать живописным путь, который он проделывал верхом, направляясь из дворца в свои охотничьи угодья. К сожалению, большинство деревьев, под ветвями которых когда-то проезжал Фридрих, были вырублены во время Второй мировой войны. Липы, которые мы можем увидеть сейчас, достаточно молодые. Они были посажены в 50-е годы прошлого века. На Унтер ден Линден расположено несколько достопримечательностей, отражающих историю Пруссии. Это и старейшее здание бульвара Арсенал Цейхгаус, и Берлинский кафедральный собор, и дворцы кронпринцев и принцесс, в настоящее время представляющие собой музей и гастрономический комплекс соответственно, и символ Германии и Берлина – Бранденбургские ворота. Единственные сохранившиеся городские ворота Берлина, изначально называвшиеся «Ворота мира», были построены по образцу парадного входа Акрополя в Афинах. С 1989 года Бранденбургские ворота, долгое время разделявшие Германию и Берлин, стали воплощением воссоединения страны.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Sliktīs nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
7: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
6: Je ne sais plus comment te dire.
7: Rien que des mots.
6: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Я пью до дна, за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Bilishuservice. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Особо важные персоны. На радио «Мелодия». Пако Рабанн. Модельера Пако Рабанна считает революционером в мире моды 60-х и человеком, определившим будущее безграничных возможностей. Сальвадор Дали называл его вторым гением Испании, а Коко Шанель – металлургом за любовь к нетипичным для моды материалам. Франциско Рабанеда и Куэрво, настоящее имя Пако Рабанна, родился в 1934 году в стране басков. Его мать работала главной портнихой в ателье знаменитого испанского модельера Кристобаля Баленсиаги. И именно Рабанна

забота матери определила жизненный путь Пако. Мама говорила: «Сын, в моде ты получишь полную свободу и волю. Помни одно, ты не имеешь права навредить женской красоте». И Пако всю жизнь стремился создавать такую моду для женщин, чтобы они были красивыми, сексуальными и оптимистичными. Когда Пако было 6 лет, семья переехала во Францию. Там будущий модельер изучал архитектуру, но по профессии в итоге не проработал ни дня, хотя полученные знания потом использовал при моделировании одежды. Дебют кутюрье состоялся в 1964 году, когда Рабан представил свою первую полноценную коллекцию под названием «Манифест. 12 непригодных для носки платьев из современных материалов». Наряды из бумаги, пластика и металла на босоногих белых и, впервые в истории, темнокожих девушках демонстрировались под музыку. Опять же, впервые в истории. До этого дефиле проходили в тишине под комментарии ведущего. Свои модные эксперименты Пако Рабан продолжил с другими материалами – кожей, перьями на липучках велкро, бетоном и стеклом. Неординарный подход к дизайну привлек к Рабану таких же необычных клиенток. Среди них были галеристка Пегги Гугенхайм, актрисы Джейн Биркин и Брижит Бардо, певица Франсуаза Арди. Фирменные платья-кольчуги, в которых одевал Рабан, по сей день остаются важной частью каждой коллекции модного дома Пако Рабан. Модельер считается одним из главных лиц моды Space Age. И космос, как реальный, так и мистический, всегда был для него источником вдохновения. Рабан называл себя немного ясновидящим и верил в реинкарнацию. Он на полном серьезе утверждал, что прожил уже 7 жизней и оценивал свой возраст примерно в 78 тысяч лет, за которые ему довелось несколько раз встретиться с пришельцами и минимум трижды с самим Богом. Правда, после этих и некоторых других откровений к модельеру приклеилось прозвище «Ваку Пако», то есть «Сумасшедший Пако». Впрочем, критически воспринимать себя и осознавать свое место в мире – это ему не мешало. «Важно оставаться дерзким и радикальным. Творчество должно шокировать», — сказал как-то Пако Рабан. В 80-х годах он, по его собственному признанию, уступил дорогу замечательным творцам вроде Жана Поля Готье и Тьерри Мюглера. А в 99-м окончательно ушел из моды и редко появлялся на публике. Но до сих пор самые известные дизайнеры и модельеры продолжают изучать и переосмыслять творческое наследие легендарного Пако Рабана. Особо важные персоны на радио «Мелодия».

0: высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис ЛВ.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: «Рэдифест 2026» в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти «Рэдифест» в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.rэдифест.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Хумус. Модная нынче вегетарианская закуска хумус пришла к нам из глубокой древности и со стороны Ближнего Востока. Более точные дату и место изобретения этого блюда затрудняются назвать даже историки от кулинарии. Делается хумус из нута, или, как его еще называют, бараньего гороха. Остальные ингредиенты и приправы, а следовательно и оттенки вкуса, могут быть очень разными. В классическом варианте хумус делают из нутового пюре, оливкового масла, лимонного сока и кунжутной пасты. Закуска подается холодной, с питой или лавашом, который положено разламывать на кусочки и ими подцеплять из тарелки хумус. А вот намазывать эту пасту на хлеб считается дурным тоном. Польза хумуса для здоровья доказана и неоспорима. Это легкое, но питательное блюдо содержит огромное количество витаминов и минералов, зато не содержит глютена. За свою долгую историю хумус успел не только покорить почти весь мир, но и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для этого постарались ливанцы, которые считают свою страну родиной этого продукта. В 2010 году 300 поваров близ Бейрута приготовили 10,5 тонн хумуса. На это ушло 8 тонн нута, 2 тонны лимонного сока и 70 килограммов оливкового масла.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Жорж Сименон.
2: О плодовитости одного из самых знаменитых авторов-детективов Жоржа Сименона ходят легенды. Прежде чем выпустить первую книгу под своим настоящим именем, он использовал многочисленные псевдонимы. Оттого определить точное количество романов, созданных Сименоном, не берутся даже специалисты. По мнению биографов писателя Клода Манги и Пьера Делиньи, творчество Сименона насчитывает в общей сложности 431 наименование. Заработать как можно больше денег, пописывая книжки, потом успокоиться и взяться за литературу. Таков был девиз 20-летнего уроженца Льежа, приехавшего во Францию, чтобы сколотить себе состояние. Долго ждать ему не пришлось. В 1933 году он заключил свой первый контракт с издательством, пообещав выдавать по 6 книг в год. И надо сказать, предприимчивому писателю это легко удавалось. К 24 годам Жорж Сименон на

0: строчил уже 1000 рассказов и 60 романов. Так гласила рекламная брошюра, выпущенная к необычному проекту, в котором должен был участвовать писатель. В 1927 году одному журналисту пришла в голову идея, чтобы Семенон написал роман за 3 дня на глазах у публики, сидя в стеклянной клетке. Мероприятие обещало быть интересным, но пресса внезапно обвинила писателя в том, что он превратился в ярмарочное животное. В результате от затеи пришлось отказаться. Хотя многие впоследствии утверждали, что видели своими глазами, как Семенон писал роман в клетке. Впрочем, романы Жоржа Семенона были и остаются настолько популярны, что не нуждаются в дополнительных рекламных акциях.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Конное поло. Пожалуй, один из самых европейских видов спорта, конное поло, появился около 2000 лет назад на Востоке, точнее на Тибете. Оттуда игра распространилась в Персию, Китай, Японию и Индию. Само название «поло» произошло от индийского слова «пулу», означающего «древесина». Из этого материала делались мечи для игры. Именно в Индии поло получило самое широкое распространение и множество вариаций. Помимо лошадей, для игры в поло там использовали верблюдов и слонов. Своим появлением в Англии поло обязано офицерам британских колониальных войск, которые в середине 19 века переняли игру у местного населения и гоняли мяч в свободное от службы время. В Англии необычный спорт быстро стал популярен в аристократической среде и в первую очередь в королевской семье. Англичане настолько прониклись поло, что даже включили этот вид спорта в программу кавалерийской подготовки. Именно с их подачи игра получила и свое нынешнее название — конное поло, а позже была включена в программу Олимпийских игр. Впрочем, массовым увлечением поло так и не стало. Даже Уинстон Черчилль назвал поло пропуском в большой мир. Англичане говорят, что чтобы достичь успехов в поло, нужно, что называется, родиться серебряной ложкой во рту. Не секрет, что страсть к игре питают принц Уильям и его отец принц Чарльз. Последнему даже в свое время пришлось

0: пришлось отговаривать сына от намерения стать профессиональным игроком в поло. Сегодня конное поло прочно занимает свое место в одном ряду с такими благородными видами спорта, как гольф, теннис и парусные гонки. К тому же оно сравнимо с ними по стоимости. Поло – удовольствие не из дешевых. Позволить себе купить полную амуницию, оплачивать услуги ветеринара и содержание конюшни может только очень небедный человек. А самое затратное приобретение для поло – это покупка поло-пони. Особенно если такая лошадка сама увлекается игрой и умеет загонять мяч в ворота противника без участия всадника. По правилам поло это называется пони-гол, и обычно он вызывает бешеный восторг у публики. Впрочем, представители высшего общества вряд ли экономят на игре, тем более что поло не только отличный повод для общения, но и способ завязать полезные контакты.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоинтересные.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Радио Мелодия. Вентспилс. 88.5 FM.
1: L.

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Мелодия. Радио Мелодия.
2: If I should stay.

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Мюнхен. Самый дорогой город Германии. Мегаполис с самым пунктуальным в мире общественным транспортом и самой смелой налоговой инспекцией, которая в свое время стребовала декларацию даже с рейхсканцлера. А еще здесь базируется один из самых титулованных в мире футбольных клубов. Тут теплый климат и много солнца, а жители приветливы и расслаблены. Отчего столицу Баварии Мюнхен часто называют самым северным городом Италии. Местные жители и так уже знают, а британский журнал Monocle в 2018 году подтвердил их ощущение жизни и избрал Мюнхен городом с самыми комфортными условиями жизни во всем мире. Большое количество зелени, укромные пивные сады, чистое метро и близость к Альпам. Такая приятная смесь способствует умиротворению и ощущению счастья. Первое, что бросается в глаза в Мюнхене, это то, насколько этот город заточен под велосипедистов. Здесь кругом велодорожки, светофоры для велосипедистов и велопарки. Такая развитая инфраструктура для двухколесных, плюс свежий альпийский воздух, естественно, способствует тому, что люди здесь гораздо меньше болеют, чем в иных мегаполисах мира. Впрочем, для велосипедистов здесь действуют и строгие правила. Например, чтобы водить велосипед, тоже нужно получать права. За проезд на красный – штраф. За езду в нетрезвом виде – тоже. Да-да, на велосипеде. Зато передвигаться на двухколесном транспорте здесь легко, приятно и безопасно. Причем делают это горожане не только в теплое время года, но и зимой. Стоит отметить, что спорт – неотъемлемая часть жизни мюнхенцев. Кроме велосипедов, горожане активно бегают, ходят в походы и катаются на лыжах в окрестностях среди прекрасных пейзажей. Отдыху и расслаблению способствует и работа. В местных офисах пятница, как правило, короткий рабочий день. Если сотрудник отработал норму часов за неделю, то в пятницу он может уходить, начиная с полудня. Таким образом, на неделе себе можно устраивать по 3 выходных дня. А отпуск здесь длится 30 рабочих дней, то есть фактически 1,5 месяца. Ничего удивительного, что жители Мюнхена – одни из самых спокойных и дружелюбных во всей Германии. Даже незнакомые люди могут внезапно поздороваться или вставить пару реплик в случайно услышанный разговор, и никто не раздражается. Наоборот, все охотно общаются, улыбаются и радуются жизни. Вообще, баварцы очень любят соблюдать традиции. Здесь все делают по правилам. А жизнь даже в таком большом городе, как Мюнхен, идет тихо и размеренно. Хотя веселиться и уходить в отрыв местные тоже умеют. Взять хотя бы традиционный Октоберфест или февральский костюмированный парад «Фашен», когда все центральные улицы города заполняются людьми, разодетыми, как на Хэллоуин. Альпийские пейзажи, чистый воздух и питьевая вода из-под крана, а также удачное расположение в центре Европы и спокойные, живущие по правилам люди делают Мюнхен одним из самых приятных мегаполисов Европы. Здесь технологичность органично сочетается с зелеными зонами. И именно так, наверное, выглядит настоящий город будущего.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ.Редифест.ЛВ.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Жорж Сименон.
2: О плодовитости одного из самых знаменитых авторов детективов Жоржа Сименона ходят легенды. Прежде чем выпустить первую книгу под своим настоящим именем, он использовал многочисленные псевдонимы. Оттого определить точное количество романов, созданных Сименоном, не берутся даже специалисты. По мнению биографов писателя Клода Манги и Пьера Делиньи, творчество Сименона насчитывает в общей сложности 431 наименование. Заработать как можно больше денег, пописывая книжки, потом успокоиться и взяться за литературу – таков был девиз 20-летнего уроженца Льежа, приехавшего во Францию, чтобы сколотить себе состояние. Долго ждать ему не пришлось. В 1933 году он заключил свой первый контракт с издательством, пообещав выдавать по 6 книг в год. И надо сказать, предприимчивому писателю это легко удавалось. К 24 годам Жорж Сименон настрочил уже 1000 рассказов и 60 романов. Так гласила рекламная брошюра, выпущенная к необычному проекту, в котором должен был участвовать писатель. В 1927 году одному журналисту пришла в голову идея, чтобы Сименон написал роман за 3 дня на глазах у публики, сидя в стеклянной клетке. Мероприятие обещало быть интересным. Но пресса внезапно обвинила писателя в том, что он превратился в ярмарочное животное. В результате от затеи пришлось отказаться. Хотя многие впоследствии утверждали, что видели своими глазами, как Сименон писал роман в клетке. Впрочем, романы Жоржа Сименона были и остаются настолько популярны, что не нуждаются в дополнительных рекламных акциях.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

над Янтарным берегом. 20:00 вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия.
1: Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.